0: Salam alaikum.
1: Bonjour.
2: Привет,
3: мама. Как дела? Как дела? Как дела?
2: Приходь до нас. Common Voices.
4: Common Voices. Common Voices.